Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Авиасообщение на юге России полностью восстановлено с 10 мая. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита, заявили в Федеральном Минтранспорта. Утром 10 мая Росавиация отменила все ограничения, которые действовали в 13 аэропортах с 8 числа. Несмотря на полное восстановление полетов в 13 аэропортов юга, оперативный штаб на базе Минтранса продолжит свою работу до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство, Росавиация и Ространснадзор. Крупный пожар произошел в воскресенье в Дегтярске. Площадь возгорания составила почти 4000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Свердловской области, огонь охватил два склада и бытовое здание, а также здание двух автосервисов и площадку, на которой в промзоне хранили продукцию местной пилорамы. Несмотря на масштабы пожара, угрозы распространения огня на жилой сектор не было. В тушении задействовали около 20 пожарных машин. Напомню, также утром в воскресенье в Бесерте сгорели 7 жилых домов. В МЧС региона напомнили, что в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Спасатели тем временем продлили штормовое предупреждение в Свердловской области и на 11 мая. Сегодня порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Накануне, напомню, действовало предупреждение о 25 метрах в секунду. Уральцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковки под деревьями и строительными заборами. Кроме того, опасно прятаться от ветра около стен домов. В Германии скептически относятся к идее назначить бывшего канцлера Герхарда Шрёдера переговорщиком с Россией. Об этом 10 мая сообщили СМИ. В правительстве ФРГ заявили, что Россия не изменила своих условий мира, а потому Берлин не склонен вступать в переговоры. 9 мая президента Владимира Путина попросили прокомментировать заявление ЕС о возможных переговорах с Россией. Глава государства ответил, что это должен быть лидер, которому европейцы доверяют, и цитата, который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Конец цитаты. Антарктида тает снизу быстрее, чем ожидалось, заявили ученые. По данным исследования, под плавучими ледяными плитами образовались длинные каналы. Именно они задерживают более теплую океанскую воду, значительно ускоряя таяние льдов. Движение льда в океан помогает сдерживать шельфовые ледники, однако они становятся тоньше и слабее, пишет газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, в понедельник, 11 мая, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Авиасообщение на юге России полностью восстановлено с 10 мая. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита, заявили в Федеральном Минтранспорте. Утром 10 мая Росавиация отменила все ограничения, которые действовали в 13 аэропортах с 8 числа. Несмотря на полное восстановление полетов в 13 аэропортов юга, оперативный штаб на базе Минтранса продолжит свою работу до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство, Росавиация и Ространснадзор. Крупный пожар произошел в воскресенье в Дегтярске. Площадь возгорания составила почти 4000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Свердловской области, огонь охватил два склада и бытовое здание, а также здание двух автосервисов и площадку, на которой в промзоне хранили продукцию местной пилорамы. Несмотря на масштабы пожара, угрозы распространения огня на жилой сектор не было. В тушении задействовали около 20 пожарных машин. Напомню, также утром в воскресенье в Бесерте сгорели 7 жилых домов. В МЧС региона напомнили, что в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Спасатели тем временем продлили штормовое предупреждение в Свердловской области и на 11 мая. Сегодня порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Накануне, напомню, действовало предупреждение о 25 метрах в секунду. Уральцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковки под деревьями и строительными заборами. Кроме того, опасно прятаться от ветра около стен домов. В Германии скептически относятся к идее назначить бывшего канцлера Герхарда Шрёдера переговорщиком с Россией. Об этом 10 мая сообщили СМИ. В правительстве ФРГ заявили, что Россия не изменила своих условий мира, а потому Берлин не склонен вступать в переговоры. 9 мая президента Владимира Путина попросили прокомментировать заявление ЕС о возможных переговорах с Россией. Глава государства ответил, что это должен быть лидер, которому европейцы доверяют, и цитата, который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Конец цитаты. Антарктида тает снизу быстрее, чем ожидалось, заявили ученые. По данным исследования, под плавучими ледяными плитами образовались длинные каналы. Именно они задерживают более теплую океанскую воду, значительно ускоряя таяние льдов. Движение льда в океан помогает сдерживать шельфовые ледники, однако они становятся тоньше и слабее, пишет газета «Ру». Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, в понедельник, 11 мая, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Авиасообщение на юге России полностью восстановлено с 10 мая. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности транзита, заявили в Федеральном Минтранспорта. Утром 10 мая Росавиация отменила все ограничения, которые действовали в 13 аэропортах с 8 числа. Несмотря на полное восстановление полетов в 13 аэропортов юга, оперативный штаб на базе Минтранса продолжит свою работу до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство, Росавиация и Ространснадзор. Крупный пожар произошел в воскресенье в Дегтярске. Площадь возгорания составила почти 4000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Свердловской области, огонь охватил два склада и бытовое здание, а также здание двух автосервисов и площадку, на которой в промзоне хранили продукцию местной пилорамы. Несмотря на масштабы пожара, угрозы распространения огня на жилой сектор не было. В тушении задействовали около 20 пожарных машин. Напомню, также утром в воскресенье в Бесерте сгорели 7 жилых домов. В МЧС региона напомнили, что в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Спасатели тем временем продлили штормовое предупреждение в Свердловской области и на 11 мая. Сегодня порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Накануне, напомню, действовало предупреждение о 25 метрах в секунду. Уральцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковки под деревьями и строительными заборами. Кроме того, опасно прятаться от ветра около стен домов. В Германии скептически относятся к идее назначить бывшего канцлера Герхарда Шрёдера переговорщиком с Россией. Об этом 10 мая сообщили СМИ. В правительстве ФРГ заявили, что Россия не изменила своих условий мира, а потому Берлин не склонен вступать в переговоры. 9 мая президента Владимира Путина попросили прокомментировать заявление ЕС о возможных переговорах с Россией. Глава государства ответил, что это должен быть лидер, которому европейцы доверяют, и цитата, который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Конец цитаты. Антарктида тает снизу быстрее, чем ожидалось, заявили ученые. По данным исследования, под плавучими ледяными плитами образовались длинные каналы. Именно они задерживают более теплую океанскую воду, значительно ускоряя таяние льдов. Движение льда в океан помогает сдерживать шельфовые ледники, однако они становятся тоньше и слабее, пишет газета «РУ». Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Сегодня, в понедельник, 11 мая, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречаем неодушевленное существительное мужского рода «кабошон». Звучит как что-то очень сложное, но на самом деле ювелирное, и вы точно видели его и не раз. Кабошон – это способ обработки камня, когда он не имеет граней, остается гладким с такой округлой, выпуклой поверхностью. Такой мягкий блеск и никаких острых углов. Часто это бирюза, янтарь, опал, лунный камень. Само слово «кабошон» пришло из французского и означает «небольшой купол». И это точно описывает форму, как маленькая такая полусфера. Где мы могли встречать кабошон? В винтажных украшениях, особенно в стиле ретро или боха. Это броши, кольца, серьги. Многие старинные украшения, которые кажутся тяжелыми и такими при этом уютными, это как раз кабошоны. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Только не здесь, только не в этой комнате,

0: 比起其他，大概比起其他。
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Резкое потепление пообещали свердловчанам синоптики. По ночам в начале недели в регионе местами возможны заморозки. Зато уже к среде на Урал вернется весеннее тепло до плюс 20. Завтра по области до плюс 15. В ночь на вторник температура будет колебаться от 0 до плюс 5. В некоторых частях региона ожидаются заморозки до минус 5. Будет облачно, местами пройдет небольшой умеренный дождь. Днем воздух прогреется по области уже до плюс 12-17 градусов. В среду днем после морозной ночи ожидается уже до плюс 20, а к выходным сетевые метеоресурсы обещают до плюс 27-28 градусов. Под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП. Фура перевернулась на Новомосковском тракте. ДТП произошло в районе Решет. Затор там растянулся более чем на 3 километра, судя по данным с Яндекс.Карт. Об этом сообщает портал Е1. Других подробностей об этом происшествии пока нет. В Екатеринбурге хотят штрафовать кикшеринги за электросамокаты возле школ. В мэрии заявили, что сервисы аренды самокатов отбились от рук. Это цитата. ГАИ начнет фиксировать самокаты, оставленные возле школы, а штрафы будут выписывать не пользователям, а самим компаниям. Наказание для кикшерингов может достигать десятков тысяч рублей за каждый случай. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург номер один». Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франка-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает «Шпигель» со ссылкой на источники. В коалиции считают, что один Шрёдер не справится с ролью посредника. А вот его дуэт со Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. Напомню, Шрёдера предложил президент России. Отвечая на вопрос журналистов о возможном посредники в переговорах между Москвой и Брюсселем, Владимир Путин сказал, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Он добавил, что на эту роль должны назначить того, кто не наговорил гадостей в сторону России. В правительстве Германии предложение Владимира Путина отвергли, утверждало агентство ДПА. Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам. Это Саудовская Аравия. Безвизовый режим для россиян доступен с 11 мая. Как уточнили в посольстве этой страны, жители России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть одно условие, что они не будут там работать, получать образование или жить на территории королевства. Доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Консультация специалиста. Прогноз погоды.
4: Сегодня, в понедельник, 11 мая, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: не забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знаете, в чем проблема большинства тренировок? Многие находят что-то одно и начинают повторять это месяцами. Бег – значит только бег. Зал – ну, значит только тренажеры. И вот свежие данные. Оказывается, для здоровья важен не только сам факт движения, а именно разнообразие физической активности. Люди, которые чередуют разные нагрузки, бегают, танцуют, делают силовые, гуляют, плавают или катаются на велосипеде, в среднем имеют более низкие риски смертности. Кардио тренирует сердце и дыхание, силовые – наши мышцы и кости, танцы – координацию, баланс и настроение, а растяжка – подвижность. Если все время играть одну и ту же мелодию, наш организм быстрее привыкает, а когда движения разные, тело работает в более широком диапазоне. Как это может выглядеть в обычную неделю? Ну, например, в понедельник легкая пробежка или быстрая прогулка, во вторник – танцы, зумба, латино, да хоть дома на кухне под любимую песню, в среду – силовая, приседания, планка, гантели, ну или тренажерный зал. В четверг это может быть йога, растяжка или пилатес, а в пятницу – велосипед, плавание или интервальная ходьба. Но в выходные можно выбрать что-то для удовольствия – бадминтон под открытым небом, поход, ролики или просто приятная прогулка на свежем воздухе за городом. Главное – не превращать спорт в наказание. Когда телу интересно, нам легче продолжать. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. А также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику по росту цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. Третий получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследований обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В прошлом туре «Урал» на домашнем поле уступил «Шиннику» со счетом 0-1, а «КамАЗ» дома обыграл «Спартак» Кострому 2-0. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. В Таиланде бросили скупать российские продукты. Самые популярные – это бородинский хлеб, селедка, красная икра, детское фруктовое пюре. Подобные продукты продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода и не пропадают с полок магазинов, несмотря на то, что их быстро разбирают, сообщает РИА Новости. Чаще всего российские продукты можно найти в больших супермаркетах, ориентированных на премиальный сегмент. Доллар сегодня 74.30, евро 88.50.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
5: Сегодня, в понедельник, 11 мая, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов.

0: Радио «Лето». Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт People Blaster F. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Минобрнауки России объявила о введении дня тишины при приеме в вузы. В этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием на зачисление в вуз, сообщил РИА Новости замминистра Андрей Амельчук. В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают четкое понимание своего статуса, и дальнейшие изменения в согласии на зачисление, а также в заявлении, временно приостанавливаются. Это позволит абитуриентам спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме. Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 13 мая. Ранее оно действовало до 11 числа. Согласно данным Уралгидромета, в регионе ожидаются заморозки. Ночью и утром 12-13 мая в отдельных районах области температура может опуститься на почве до минус 5 градусов. 11-12 мая сохраняется высокая пожарная опасность. Дневные температуры начинают расти. Сегодня до плюс 15, завтра до 17, в среду уже до плюс 20. градусов. К выходным станет еще теплее. В Екатеринбурге в чаше фонтана на Ботанике обнаружили живого карася. Рыбу видели в фонтане на бульваре Малахова. Информация об этом появилась в соцсетях от местных жителей. Один из очевидцев заснял видео, на котором запечатлено плавающее под водой пресноводное. Согласно опубликованным кадрам, длина рыбы до 20 сантиметров. Сегодня утром карася в фонтане уже не было. Предположительно, кто-то мог временно запустить рыбу в фонтан для прогулки, а затем забрал обратно. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр. Об этом сообщает портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской и до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Все больше россиян выбирают для отдыха Малайзию, Филиппины и Занзибар. Стоимость 10-дневного отпуска на Филиппинах и в Малайзии составляет 120-150 тысяч рублей на человека. Путешествие в Занзибар обойдется дороже – в 200-220 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там также добавили, что указанные цены являются средневзвешенными. Можно найти и дешевле, но бывает и сильно дороже. Доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
4: Сегодня, в понедельник, 11 мая, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи. А не хайп. Сайт people-blaster.f. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
6: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется автоматически.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречайте несклоняемое, неодушевленное, существительное среднего рода «паспорту». Конечно, оно очень знакомое, но некоторые могли позабыть, что это картонная рамка внутри основной рамки. Такая прослойка между изображением и стеклом. Она создает воздух вокруг картинки, выделяет ее и не дает бумаге соприкасаться со стеклом. Само слово «паспорту» пришло из французского, буквально переводится как «проходить повсюду» или «подходит ко всему». Идея в том, что такая рамка универсальна, она делает любую работу аккуратнее и визуально дороже. Где мы можем встречать паспорту сегодня? Это постеры дома, фотографии, оформление дипломов, меню в кафе, даже декор в интерьере. Абсолютно везде, где нужно выделить изображение и добавить ему глубины. Вот так вот, благодаря одной маленькой детали под названием «паспорту», даже простая распечатка начинает выглядеть как арт-объект. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о трансжирах. Это такие пищевые нелегалы. На упаковке их, может быть, почти не видно, а в организме они ведут себя как плохие соседи. Всемирная организация здравоохранения называет промышленные трансжиры одним из факторов риска для сердца. Они повышают вероятность инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому некоторые страны постепенно их запрещают. Где же прячутся эти трансжиры? Не только в маргарине. Их можно встретить в выпечке длительного хранения, печенье, вафлях, пончиках, слойках, фастфуде, жареных полуфабрикатах, картошке фри, готовых кремах и глазури. Главное слово детектив на этикетке – частично гидрогенизированные масла. И это, друзья, красный флаг. Самое коварное, что трансжиры часто выглядят как вкус детства. Хрустящее, сладкое, недорогое и долго не портится. Но для организма это не ностальгия, знаете ли, а лишняя нагрузка на наши с вами драгоценные сосуды. Чем же заменить? Вместо маргарина – сливочное масло в умеренном количестве или оливковое. Вместо магазинной выпечки – домашнее, где понятен состав. Ну а вместо фастфуда – запеченная картошка, цельнозерновой хлеб, орехи, рыба, авокадо и мясо. Для жарки лучше брать устойчивые масла и не использовать одно и то же много раз. Простое правило – чем длиннее срок хранения и загадочнее состав, тем внимательнее читаем этикетку. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Ряд стран Европы ограничили въезд для россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет РИА Новости со ссылкой на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян со старыми паспортами уже этим летом. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, пояснили в мэрии. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Подорожали мужские стрижки, маникюр, другие позиции. В марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% и достиг уровня 1652 рубля. Вслед за этим выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Далее в списке самых подорожавших идут маникюр-педикюр плюс 15% и в среднем 2440 рублей за процедуру. Меньше всего подорожали косметологические услуги, всего на 4%. Средний чек здесь 3136 рублей. Такой заметный рост цен привел к снижению спроса. Светловчане стали реже ходить в салоны. Также эксперты отмечают, что средний размер чаевых в бьюти-сфере вырос, но оставлять их стали реже, передает Е1. Екатеринбуржцы станут участниками фотовыставки, которая пройдет в китайском городе Цицикарна с 1 июня до 31 июля этого года. Тема вернисажа – парк города моими глазами. Свои работы екатеринбуржцы смогут отправить до 20 мая на адрес электронной почты городского департамента молодежной политики и международных связей. К каждому снимку нужно приложить краткое описание, название работы, указать фамилию, имя, отчество автора, его контактные данные. Все участники выставки получат соответствующие дипломы, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбургский хоккейный клуб «Авто» стал бронзовым призером чемпионата молодежной хоккейной лиги. Накануне наша команда провела матч со «Спартаком», где «Спартак» обыграл уральцев в седьмом матче 1-2 финала плей-офф МХЛ. В решающем поединке полуфинальной серии подопечные Филиппа Митлюка вели со счетом 3-0, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество. «Спартак» смог забросить победную шайбу за 1.5 минуты до конца третьего периода и в итоге 5-4, сообщили в пресс-службе уральского клуба. Доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Прогноз погоды.

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeopleBlaster.f 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 27-28 мая обсудят темы для возможных переговоров с Россией. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, министры планируют обсудить требования к России по обеспечению мира и стабильности в Европе, поскольку это проблема европейской безопасности, цитирует Каллас, газета «Коммерсант». При этом еврочиновница исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика с Россией. Его, напомню, на роль посредника ранее предложил Владимир Путин. Каллас в своем выступлении также отметила, что Еврокомиссия не может справиться с растущим влиянием России в Европе. Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 13 мая. Ранее оно действовало до 11 числа. Согласно данным Уралгидромета, в регионе ожидаются заморозки. Ночью и утром 12-13 мая в отдельных районах области температура может опуститься на почве до минус 5 градусов. 11-12 мая сохраняется высокая пожарная опасность. Дневные температуры начинают расти. Сегодня до плюс 15, завтра до 17, в среду уже до плюс 20 градусов. К выходным станет еще теплее. В Екатеринбурге хотят штрафовать кикшеринги за электросамокаты возле школ. В мэрии заявили, что сервисы аренды самокатов отбились от рук. Это цитата. ГАИ начнет фиксировать самокаты, оставленные возле школ, а штрафы будут выписывать не пользователям, а самим компаниям. Наказание для кикшерингов может достигать десятков тысяч рублей за каждый случай. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург номер один». В Екатеринбурге 22 мая пройдет роуд-шоу, которое организует Центр развития туризма Астаны. Столица Казахстана представит екатеринбуржцам свой туристический потенциал. В программе обзор ключевых достопримечательностей, инфраструктуры, актуальных возможностей для приема туристов. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга. В составе делегации будут гостиницы, авиакомпании, туроператоры и другие участники рынка. В ходе мероприятия пройдут деловые встречи между представителями Екатеринбурга и Астаны, итогом которых может стать подписание меморандумов о сотрудничестве, пишет «Комсомольская правда». Конструкторы Лего оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций. Экономисты выяснили, что за последние 30 лет наборы Лего в среднем приносили около 11% годовых. И все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, а потом исчезают с рынка. Например, набор Кэфи Кона в 2007 году стоил $140, а сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по Star Wars, Гарри Поттеру и Бэтмену. На этом фоне золото в среднем приносит всего около 5-6% годовых, пишет Life.ru. Доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Завтра, 12 мая, во вторник, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 15-17.

0: Радио Лето. Реклама.
1: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт People Blaster F. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Россия не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия, объявленного в период с 9 по 11 мая. Об этом заявили сегодня в Минобороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве уточнили, что российские военные не наносили ударов оперативно-тактической авиации, артиллерии и беспилотниками по позициям украинской армии. Но на нарушение перемирия со стороны ВСУ российская армия реагировала зеркально, отметили в Минобороны. Между тем, ВСУ продолжают атаки беспилотников на регионы вглубь России. За сутки были сбиты 85 украинских ППЛА самолетного типа. Всего во время перемирия ВСУ нанесли почти 7000 ударов с помощью беспилотников. Пассажиры Екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня жалуются на задержки рейсов. В аэропорту отложили вылет 6 самолетов в российские города и за границу, пишет Я-1. Так, рейс авиакомпании ЮТЭР в Самару должен был подняться в воздух в 11:50, но время вылета перенесли на 17:15. По данным онлайн-табло, в Кольцово задерживается вылет еще 5 рейсов в Ханты-Мансийск, Оренбург, Ноябрьск, Астану и Ереван разных авиакомпаний. Самое серьезное отставание от графика у рейсов до Самары и Ханты-Мансийска. Они опаздывают на 5 часов и больше. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу Кольцова, но оперативно получить ответ не удалось. Тяжелая автоавария произошла сегодня в Екатеринбурге на Уктусе. На улице Щербакова столкнулись маршрутный автобус номер 83 и автомобиль «Мазда» с прицепом. По словам очевидцев, на место ДТП прибыл реанимобиль. У автобуса полностью разбито лобовое стекло, оторвано правое зеркало. Прицеп врезался в сторону водителя. На месте работают автоинспекторы, выясняют обстоятельства происшествия, сообщили порталу Я-1 в ГорГАИ. Все больше россиян выбирают для отдыха Малайзию, Филиппины и Занзибар. Стоимость 10-дневного отдыха на Филиппины и в Малайзию составляет от 120 до 150 тысяч рублей на человека. Путешествие на Занзибар обойдется в 200-220 тысяч рублей. Об этом сообщили в АТОР. Там также добавили, что указанные цены являются средневзвешенными. Можно найти и дешевле, но бывает и сильно дороже, отметили в Ассоциации туроператоров России. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, связанный с заботой матери. Изучив животных с необычно долгой продолжительностью жизни, приматов, китов, гиен и слонов, исследователи выяснили, что эти виды объединяют одна особенность. Их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зипла опубликованы в научном журнале «Труды Национальной академии наук», пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Прогноз погоды.
4: Завтра, 12 мая, во вторник, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 15-17.

0: тебе.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, которое звучит довольно сложно, но суть у него простая. Встречайте неодушевленное существительное женского рода номинализация. И это превращение действия или состояния в статику. То есть из глагола мы получаем существительное. Ну, например, «думать» – мысль, «общаться» – общение. Грустный – грусть. То есть процесс, который длится во времени, мы как будто упаковали в одно единственное слово. А зачем? Ну, чтобы речь стала плотнее, точнее и иногда формальнее. Сравните. Мы долго обсуждали, как решить вопрос. И обсуждение решения вопроса. Номинализация полезна, когда нужно звучать собрано. Но если переборщить, ваш текст станет тяжелым, как договор, который никто не дочитал до конца. Итак, номинализация – это языковой процесс превращения глаголов или действий, прилагательных или качеств в существительные, статичные понятия или вещи. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Новости.
3: Добрый вечер. Выход Армении из ЕАЭС будет спланированным шагом, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что не видит сейчас необходимости в референдуме о выборе нахождения страны в Евросоюзе или Евразийском экономическом союзе. Он уточнил, что обсуждение вопроса пройдет тогда, когда на то будет объективная необходимость, цитирует Пашиняна агентство РИА Новости. В Кремле прокомментировали ситуацию с Ереваном, который обсуждает взаимодействие как с Евросоюзом, так и с ЕАЭС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что темпы развития Армении в ЕАЭС явно превышают средние значения по СНГ и, в частности, показатели России. Мошенники придумали новую схему. Россиянам на электронную почту присылают фальшивые чеки о покупках, которых не было, и предлагают отмену транзакции по ссылке. При клике по ссылке открывается форма для ввода номера банковской карты, якобы для возврата денег. На деле же данные попадают к мошенникам, которые могут списать деньги с карты жертвы. Чеки приходят с адресов, похожих на адреса известных маркетплейсов. В них могут быть изменены одна или две буквы. Необходимо быть внимательными. Это усложняет распознавание подделки, повышает шансы мошенников на успех, предупреждает агентство ТАСС. В Екатеринбурге закончилась вакцина от ротавирусной инфекции. Педиатры, опрошенные агентством «Новый день», подтвердили, что в наличии ее нет ни в одном медучреждении. Вакцина от ротавируса не входит в национальный и региональный календари прививок. Ее делают за счет родителей. Это вакцина в форме капель, которые принимают перорально. Прививка от ротавируса делается в младенческом возрасте до 3 месяцев. Делается она троекратно с перерывом в 1 месяц. Так что ее отсутствие может быть критичным для тех, кто родился в этом году. Коммерческие медицинские учреждения Екатеринбурга ожидают, что вакцина от ротавируса появится в июне. После сильного похолодания на Средний Урал идет аномальная жара. Во вторник и среду по ночам ожидается 4-5 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до 15-17. Во второй половине предстоящей недели потепление усилится. В пятницу до плюс 26 градусов. В выходные ожидается до плюс 28. По ночам примерно плюс 15. Напомню, на днях температура воздуха в Екатеринбурге опускалась до 0 градусов. Конструкторы «Лего» оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций. Экономисты выяснили, что за последние 30 лет наборы «Лего» в среднем приносили около 11% годовых. Все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, затем исчезают с рынка. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007 году стоил $140. Сейчас продаются дороже 3000. Лучше всего растут серии по «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых, отмечает издание Life. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: Реклама.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды.
6: Завтра, 12 мая, во вторник, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 15-17.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Jack.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как сохранить здоровье волос без мифов и с пользой. Начнем с главного. Редко мыть голову полезнее. Это не универсальный совет. Если кожа головы жирнится, ей нужно очищение чаще. Все зависит от типа волос и образа жизни. И, кстати, про воду. Не всегда говорят, жесткая может делать волосы тусклыми и ломкими. Что можно сделать? Ну, хотя бы финально ополаскивать прохладной водой или поставить фильтр для душа. Эффект, безусловно, будет сразу заметен. А еще бессульфатные шампуни – это вообще не волшебство. Важно, чтобы средство подходило именно вам. Существуют мягкие формулы, которые не вызывают дискомфорт кожи. Фен – тоже важный момент. Слишком горячий воздух пересушивает и усиливает ломкость, но это вы знаете. Теплый режим и небольшая дистанция всегда гораздо лучше. Весной и летом волосы тоже страдают от стресса. Ветер, солнце, перепады температур. Поэтому банально, но работает. Защита – платок, шляпа, капюшон. Меньше агрессии извне – всегда лучше. И важное здоровье волос начинается с кожи головы. Пару минут легкого массажа в день – это реально про кровообращение и питание наших волос. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Авиасообщение на юге России было полностью восстановлено с 10 мая, заявили в Федеральном Минтранспорте. Росавиация отменила все ограничения, которые действовали в 13 аэропортах с 8 числа. Несмотря на полное восстановление полетов, в 13 аэропортах юга оперштаб на базе Минтранса продолжит работу до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство Росавиации и Ространснадзор. Напомню, причиной масштабного сбоя и ограничений полетов на юг России стала атака беспилотника на здание филиала аэронавигации Юга России. В ДТП на Уктусе в Екатеринбурге с участием маршрутного автобуса и легковушки пострадал пенсионер, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». На улице Щербакова сегодня

0: автобус номер 83 столкнулся с легковушкой «Мазда» с прицепом. По словам очевидцев, приехавшие на место ДТП автомобиль реанимации завели пожилого мужчину. В ГАИ подтвердили факт ДТП, но без подробностей. Сообщили только, что обстоятельства автоаварии выясняются. Ранее очевидцы сообщали, что удар был сильный, у автобуса разбито лобовое стекло. Ночь музеев в Екатеринбурге в этом году отмечает 20-летие. Оргкомитет анонсировал новый формат – фестиваль маршрутов. Он объединит несколько десятков пешеходных и транспортных экскурсий. Лицензированные гиды проведут экскурсии по знаковым районам Екатеринбурга. Пионерка, Уралмаш, Химаш, Тузгородок, старая сортировка. Маршруты разные – от классических экскурсий до необычных поездок. Например, в аэропорту Кольцово можно будет познакомиться с кинологической службой, на экскурсии в метро узнать малоизвестные факты о подземелье. Юбилейная ночь музеев пройдет 16 мая. Всего в городе будет около сотни площадок. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Так, в марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% до суммы примерно 1600 рублей. Следом выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Маникюр-педикюр стал стоить на 15% больше. Средняя цена процедуры 2400. Меньше всего подорожали услуги косметологов, всего на 4%. Средний чек здесь немногим более 3000 рублей. Заметный рост цен на парикмахерские услуги привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны, отмечает Ядин. В Калининграде лось ворвался в дом к мужчине, разбил стекло, упал в бассейн без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в мессенджере «Макс». Инцидент случился в воскресенье примерно в 10 вечера. Сигнал поступил на номер 112. Вскоре на место выехали сотрудники Минприроды, ветеринары городского зоопарка и спасатели. Лося усыпили, погрузили в машину, вывезли в лес. Когда зверь отошел от наркоза, то отправился в лес по своим делам, цитирует сообщение калининградской мэрии «Газета.ру». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистой звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Прогноз погоды.
4: Завтра, 12 мая, во вторник, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 15-17.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас опять необычное слово. Встречайте неодушевленное существительное среднего рода – пастозность. Звучит так, как будто это что-то про десерты. Паста, что ли, какая? На самом деле слово пришло к нам из живописи. Пастозностью называют густой, объемный слой краски, когда художник наносит ее так щедро, что видны мазки и фактура. Часто это можно встретить у Ван Гога. Его картину буквально хочется рассматривать на ощупь. А еще это слово давно вышло за рамки искусства в наши дни. Визажисты говорят про пастозный макияж. А в быту так иногда описывают что-то слишком плотное или тяжелое. Так что если вдруг вы где-нибудь услышите это слово «пастозность», знайте, речь, скорее всего, про густоту, фактуру и выразительность. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Еврокомиссия собирается передать Киеву больше 9 миллиардов евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Об этом сообщили в ведомстве. Почти 6 миллиардов из выделенных денег направят на военные нужды. Сначала для Украины будут закуплены беспилотники. И Еврокомиссия уже ведет работу над программами закупок оружия под следующий транш, пишет агентство ТАСС. Ранее Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет антироссийских санкций и завершил процедуру утверждения финансирования Киева на 90 миллиардов евро на этот и следующие годы. В Евросоюзе считают, что выданные Украине средства будут возвращены за счет репараций от России, отмечает агентство. Пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, ждет карантин. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Всех, кто был на судне, будут держать 42 дня в специальных условиях из-за инкубационного периода инфекции. 14 граждан Испании доставлены с лайнера в военный госпиталь в Мадриде. Они чувствуют себя хорошо, пишет Москва-24. Также четверо немцев доставлены в клинику Франкфурта. Всего на судне оказались заперты почти 150 человек, и в том числе один россиянин. На Средний Урал идет тепло. С завтрашнего дня в Екатеринбурге начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь тепло отключают в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Напомню, по нормативам тепло отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице выше плюс 8 градусов 5 суток подряд. На этой неделе синоптики обещают аномальную жару. Она придет к выходным. Во вторник, среду по ночам примерно плюс 5 градусов, днем 16 и 18. В четверг уже плюс 24, в пятницу и выходные – и до плюс 28 днем. Получить красную печать. Свидетельство о рождении ребенка можно не только в Екатеринбурге, где в отделениях МВД очереди. Можно съездить в другой город области. Так журналист портала Е1 съездил в Кировград. Записался на госуслугах, где можно видеть, в каких городах есть свободные зеленые окна для записи. Также перед поездкой важно уточнить нюансы. Ставят ли в отделении того или иного города области красную печать день в день и примут ли клиентов из Екатеринбурга. Важно помнить, число записей в госуслугах соответствует количеству регистрационных действий. То есть, если нужны печати для двух детей, нужны две записи. При себе нужно иметь паспорта родителей, свидетельство о рождении, регистрации ребенка, а также хорошо читаемые ксерокопии всех документов, пишет Ядин. И о спорте. Футбольный Урал обыграл команду из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе Екатеринбург-Арена. Урал занимает третье место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. Урал и волгоградский Ротор, идущий четвертым, сыграют в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
5: Завтра, 12 мая, во вторник, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 15-17.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Мы привыкли обращать внимание на наше питание, режим сна, количество шагов в день. У некоторых с этим тоже полный порядок. Но редко задумываемся, что наше состояние очень зависит еще и от окружения. Психологи все чаще говорят о так называемом социальном здоровье. Это когда у человека есть люди, рядом с которыми можно быть собой, выдохнуть, посмеяться или даже просто помолчать без напряжения. И вот интересно, что наш мозг реагирует на теплое общение почти как на что-то жизненно необходимое. Снижается уровень тревоги, легче переносится стресс, и даже физическое восстановление идет быстрее. Но здесь очень важен один момент. Качество общения намного важнее количества. Можно иметь сотни контактов в телефоне, чувствовать себя при этом одиноким. А можно быть в ладах с самим собой и еще одним-двумя людьми, после разговора с которыми мир как будто становится спокойнее. И, кстати, очень многие недооценивают силу маленьких социальных привычек. Короткое голосовое, вопрос «ты доехал?», совместный кофе, ну какая-то смешная картинка, отправленная вовремя, все это создает ощущение опоры. Поэтому сегодня попробуйте сделать что-то простое. Напишите человеку, с которым давно не общались, ну вот без повода. Иногда именно такие сообщения приходят в самый нужный момент. И вам тоже. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Со вторника, 12 мая, начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. На Кольцовском тракте с 12 мая стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого километра по пятый, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 20

0: 5 участков дорог общей протяженностью 27 километров. В шествии бессмертного полка в Екатеринбурге 9 мая приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Сам он вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку, пишет «Новый день». Напомню, Екатеринбург стал одним из немногих городов России, где акция прошла в очном формате, но до последнего момента оставался риск того, что шествие могут отменить из соображений безопасности. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца на данный момент является низкой, рассказали в лаборатории. Согласно данным сайта Time.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая интенсивность магнитной бури снизится до 4 баллов, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет четкого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе «Екатеринбург-Арена». На 4-й минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперед. На 24-й бразилец Леонардо Кардейра удвоил преимущество. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. У «КамАЗа» 49 очков. Он 5-й в турнирной таблице и лишился шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона. «Урал» и «Волгоград». Волгоградский «Ротор», идущий 4-м, сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
1: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
3: Завтра, 12 мая, во вторник, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 15-17.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя.

0: Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Со вторника, 12 мая, начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. На Кольцовском

0: Теракте. С 12 мая стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого километра по 5-й, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей протяженностью 27 километров. В шествии бессмертного полка в Екатеринбурге 9 мая приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Сам он вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку, пишет «Новый день». Напомню, Екатеринбург стал одним из немногих городов России, где акция прошла в очном формате. Но до последнего момента оставался риск того, что шествие могут отменить из соображений безопасности. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца на данный момент является низкой, рассказали в лаборатории. Согласно данным сайта Time.in.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая интенсивность магнитной бури снизится до 4 баллов, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет четкого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе «Екатеринбург-Арена». На 4-й минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперед. На 24-й бразилец Леонардо Кардейра удвоил преимущество. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. У «КамАЗа» 49 очков. Он 5-й в турнирной таблице и лишился шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона. «Урал» и «Волгоград» Волгоградский «Ротор», идущий 4-м, сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
4: Завтра, 12 мая, во вторник, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 15-17.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.